0: Но не было. Оферта говорила, Сауди, Бакумна, Сенема, Уза, Баткин, Написан.
1: Ovintis, nay maki informasaw balorong ohing, husi studi sentral Kampung Alor Dili, hawer siya na belo, lori ekipa na beservisu, hato brigaduwaing, i adeus.

0: Кирексина там обожаде, бани го мата селито темпл, но ние доле, а фета гавата, Сауди, бакумна селено, уза, баткин епсилно.
1: Ovintis, nem ak informasaun balorong ohing, husi studi sentral kampung alor dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.